0: 96.2 Радио Эксан.
1: Я письмо достал, Николай Иванович.
2: И опять запрещенное?
1: Совершенно запрещенное. Белинского Гоголю.
2: Ах, Николай Иванович, какое письмо?
3: Drop the charges!